Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам, жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
1: Выбирай. Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
3: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёрск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
9: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
8: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
10: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской, Покупка-Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Александр Шоуа и группа Непара.
12: Полина Гагарина.
11: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
14: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «Звездочка-2023» и узнавайте подробности. «Звездочка-2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «Звездочка-2023». «Звездочка-2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
1: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
2: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
3: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2 23 и узнаете, как это сделать. +2 23. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2 23. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Антон. Я из Москвы. Передаю привет любимой маме Марине Образцовой и прошу поставить для нее песню группы «Винтаж» «Ева». Всем желаю отличных выходных. Спасибо, Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация о анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Егор, я из Череповца. Хочу передать привет Светлане. Желаю тебе, Светлана, всего доброго. Заказываю для тебя песня «Юность» группы «Добро». Спасибо, радио «Дача».
3: Звук поставим.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Срочные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа.

0: покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
0: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Дмитрий Маликов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда Головина, я из поселка Казинчиково. Хочу передать привет моим любимым соседям Наташе и Андрею и пожелать им любви, здоровья. И поставьте для них песню «Державина». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Преснев.

0: Так и хочется начать субботний выходной и сказать: самые дорогие, самые родные, доброго вам утра. Согласитесь, ну приятно же услышать именно такие слова с утра. Сразу и солнце ярче, и здоровье бодрее. Иван Никитин у микрофона. С удовольствием занимаю уютную студию «Радиодача» и желаю удачного пробуждения. Ну а что нам нужно с утра, кроме положительного настроя? Узнать о температуре за окном и полюбопытствовать о гороскопе. Почему бы и нет?
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Танец один, танцуют пары в десятый раз, остановив золотую ламбаду.

15 сентября, суббота. Овнам, весам и водолеям стоит выбраться куда-нибудь, где вы давно не были. Новое место, выставка, концерт, прогулка или даже короткая поездка могут подарить гораздо больше впечатлений, чем обычный выходной. Тельцы, девы и скорпионы займутся практическими делами. Хороший день для ремонта, покупки вещей для дома или разбора накопившихся вещей. Не исключено, что среди старого хлама найдется что-то, что давно считалось потерянным. Ракам, львам и козерогам может позвонить родственник или старый друг. Разговор напомнит о приятных событиях прошлого. Возможно, именно сейчас стоит восстановить отношения, которые постепенно сошли на нет. Близнецам, стрельцам и рыбам лучше не заполнять день обязательствами. Оставьте время для спонтанных решений. Иногда лучший выходной получается тогда, когда заранее расписан только первый час.

С залихватским фольклором продолжаем наполнять утро, уже ставшей родной, просто музыкальной палитрой. Татьяна Куртухова на радио «Дача» только что напомнила о том, что самое время позвонить родным. Возможно, даже посредством нашего эфира, друзья. Почему бы и нет? Ну, а кому хочется еще больше музыки, друзья, то, конечно же, ждем вас 26 сентября на сцене... Не на сцене... 26 сентября в лайф-арене. Вот что, друзья. Ну, действительно, много всего будет происходить на сцене и за сценой, кстати говоря, и в гримерках. Об этом во всем будем рассказывать 100%, безусловно. И я с удовольствием тоже буду одним из участников всего этого действа. Да, друзья, я сейчас о фестивале «Удачные песни». Приглашаем вот прям искренне. Увидим там и Полину Гагарину, и Филиппа Киркорова, и Стаса Михайлова, и еще более 20 артистов. Друзья, будьте с нами, покупайте билеты на сайте удачные песни.рф. Категория 12+.

0: не знаю, как насчет того, чтобы стать выше. Думаю, это не самое главное в жизни. А вот стать ближе друг к другу, это можно устроить. Оказывается, сегодня день рождения смайлика, представляете? Самого дружелюбного символа. А значит, улыбка, ну, хотя бы один раз за день приветствуется, друзья. Певица Нюша только что наполнила наш музыкальный эфир улыбкой и напомнила о замечательном празднике. А скоро, кстати говоря, узнаем, какую песню заказала исполнительница Екатерина Чепик в рубрике «Удачный момент». Вот так вот. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем привет, это Катя Чайкок. Передаю привет всем тем, кто меня сейчас узнал, и, конечно же, всем слушателям радио «Дача». А заодно приглашаю вас 26 сентября на фестиваль «Удачные песни», который пройдет в Лайф-арене. И, пользуясь случаем, заказываю свою любимую песню. 5 минут назад.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

предлагаю довериться интуиции вместе с группой «Рефлекс», испытать удачу, друзья. Да, что имею в виду? Мы приготовили для вас рамки на аватар, заряженные энергией удачи. Заходите на официальную группу «Радио Дача» в «Одноклассниках», переходите по ссылке в закрепленном посте и устанавливайте рамку на свой аватар. Украшайте свое фото одним из девизов фестиваля «Удачные песни», и пусть у вас все получится. Кстати говоря, пример аватарки, потрясающий пример, я бы сказал, с изображением Николая Баскова, одним из артистов фестиваля «Удачные песни», можно уже посмотреть здесь, на странице «Радио Дача» в «Одноклассниках». Поэтому заходите, вдохновляйтесь и принимайте участие.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 19 сентября. Международный день хирурга. Праздник тех, кто берет на себя ответственность за жизни в самых разных ситуациях. Золотые руки и холодный ум. Так говорят о настоящих хирургах. Их работа требует невероятной точности, выдержки и постоянного обучения. Быть хирургом – это призвание. Сегодня хочется всех их поблагодарить за труд, терпение и за то, что вы рядом в самый сложный момент. С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Да, друзья, для кого ленивый выходной дома, а для кого сегодня куча дел на даче. Тамара Кутидзе специально для всех занятых только что на радиодаче. И действительно, теплая погода многим из нас позволяет продолжить дачный сезон и за любимым газоном поухаживать, и собрать овощи и фрукты. В общем, все, что вы так любите. Друзья, вот специально для вас в 11:30 совсем скоро по московскому времени выйдет рубрика «Хорошо устроено». Она поможет заядлым дачникам, ну и любителям загородного отдыха. С профессиональными советами, как всегда, поделится блогер из Одноклассников Михаил Журавлев. Друзья, дождитесь и обязательно послушайте в 11:30 по московскому времени.

0: ведь и в жизни так бывает, друзья. Ты что-нибудь придумаешь, потом с горящими глазами поделишься идеей и ждешь одобрения. А тебе в ответ: да не выдумывай, выдумщик. Группа «Непара» на радио «Дача» с одним из главных своих выдуманных хитов. Скоро узнаем, что так устала делать Наташа Королева, что даже спела об этом в песне. Дождемся и послушаем.
1: «Дачные объявления». Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню с города Москвы. Меня зовут Николай. Моя любимая, дорогая Айгуль, желаю тебе счастья, здоровья, любви, благополучия в этой жизни. И я хочу тебе подарить песню Владимира Маркина «Я готов целовать песок». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Две 10 часов утра. Вы слушаете радио «Дача». Тема недели.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на радио «Дача». С вами Екатерина Родина. Школьники, их родители и учителя не останутся со своими проблемами один на один. В нашей стране заработала единая круглосуточная линия психологической помощи «Школа доверия». По бесплатному номеру 8 800 707 0201 можно сообщить о любой проблемной ситуации. Теперь есть простой выход – позвонить, когда страшно, тяжело или непонятно, что делать. Это помогает не довести ситуацию до серьезных последствий. Если вы чувствуете, что случай выходит из-под контроля, не ждите. Лучше конфликт тот, который не начался. Специалист не просто слушает и дает инструменты, как реагировать и не усугубить ситуацию. Особенно это важно для выгорающих учителей. Так считает наш эксперт, психолог Алиса Метелина.
7: Предположим, учитель жалуется на какого-то ученика. Было бы хорошо дать конкретную, четкую инструкцию этому учителю, что делать в подобной ситуации. И здесь человек с опытом психологической работы, с профессиональным взглядом на ситуацию, может оказать неоценимую помощь. И там, где учителя захлестывают эмоции, потому что это просто обычный живой человек, который устает, то психолог, как некий супервизор, может просто подсказать некий порядок, алгоритм шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы эту ситуацию решить.
6: На что родителям стоит обратить внимание, наш эксперт перечислила тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать.
8: Если ребенок неохотно ходит в школу, то есть он, например, если всегда ходил с неохотой, это одно, а если он начинает болеть, начинает придумывать какие-то уловки, начинает прогуливать, то есть поведение ребенка изменилось в худшую сторону – это раз. Два. Если у него выросла агрессивность, то есть он независимо ни от каких-то внешних причин начинает вести себя вызывающе, агрессивно дерзит родителям. Ну и третье, это, наверное, если ребенок начинает часто болеть.
6: Не бойтесь просить помощи. С этого начинается выход из сложной ситуации. Это была тема недели на радио «Дача».
5: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
9: Мы переместимся в прошлое. Заглянем и окажемся в самом неожиданном времени.
5: Пристегните ремни. Это
9: звездное шоу
5: «Назад в будущее»
9: на радио «Дача».
10: Саратов и Москву разделяет примерно 800 километров, но люди, родившиеся в городе на Волге и лишь затем переехавшие в столицу, чаще определяют это расстояние как 1,5 часа самолетом или 16 часов девяткой. Кто знает, тот поймет. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире радио «Дача».
11: Мы снова вернулись, очень соскучились. После отпуска готовы открыть второй сезон.
10: Всем привет, здесь в студии Александр Жилавский и Мария Федорова.
11: И сегодня у нас в гостях солистка культовой группы, название которой напрямую связано со стилями музыки. И не только. По крайней мере, именно про стили музыки была задача перед создателями коллектива Александром Шишининым и Виталием Окроковым. В этом году, 7 сентября, коллектив отметил свой 38-й день рождения. 26 сентября выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни». И спасибо нужно сказать за то, что коллектив по-прежнему есть, существует. Солистки бессменной группы «Комбинация» Татьяне Ивановой. Именно она сегодня в «Звездной машине времени» на радио «Дача».
10: Ура!
11: Ура!
12: Здрасте!
11: Долетели, добрались на вишневой девятке, небось?
12: Да, ну, она уж не ездит на такие расстояния.
11: В гараже оставили.
12: Да, она как бы на почетной пенсии стоит себе тихонько. Кстати, 1,5 часа самолет, 16 часов поездом, а машинку и 9 часов на машине.
10: Именно так группа «Комбинация» прибыла в Москву, если верить
12: примерно
10: сериалу.
12: Примерно. Ну, нет, мы-то приехали на паровозике все-таки. Она не доехала так далеко.
11: 38 лет в этом году отметила группа «Комбинация».
12: Это ужас.
11: Вот представьте, если бы группа комбинации была часами, это какие бы были часы? Электронные, раритетные?
12: Там... Нет, вот эти, знаете, с гирьками, вот эти, с кукушкой, которые...
10: Старинные часы еще идут?
12: Еще идут, да, да.
10: Свидетели и судьи?
12: Они самые.
11: Так иногда ключиком подводить надо.
12: Нет, там не ключиком, там именно вот эти гирьки надо было. Да, туда-сюда.
11: Мы так понимаем, с ассоциациями все в порядке. Это было первое...
12: Небогатая фантазия.
11: Вступительное задание и теперь главное задание.
13: Удачный бокс.
11: Удачный бокс называется это задание. Там лежит нечто, что напрямую связано с песнями группы «Комбинация». И ваша задача на ощупь, не подглядывая, просунуть руки, нащупать что-то, предположить, что бы это могло быть, и угадать, что это за песня.
10: Там все тактильно-симпатичное. Скорпионов нет.
12: Точно. А то сейчас...
11: Жижи тоже никакой нет.
12: Фордочку вылетит солистка.
10: У группы «Комбинация» же нет песни про группу «Скорпионс», поэтому...
12: Слава богу, нет.
11: Мама, нет. Так, ну можно пониже, не стесняясь, что-то одно. Там вот сейчас...
12: Много всего?
10: Там четыре
11: предмета. Достаточно, да.
12: Мне надо все четыре
11: угадать. Все четыре угадать.
12: Общупать.
10: Каждый загадывает один из хитов.
11: Так, ну что бы это могло быть? Даже вот не представляю.
12: А, ну это я знаю. Но это
11: же... Машинка. Машинка. Правда, у нас она другого цвета.
12: Вы сказали, не подглядывай.
10: А моделька похожая, между прочим.
12: Да, но вам виднее, я не вижу.
11: Ну какая это модель?
12: Мне придется вам поверить на слово. Я так понимаю, что здесь подразумевается вишневая, да, девятая. Я могу достать уже?
10: Да, конечно.
11: Можно.
10: Это, правда, черная 99-я, судя по конфигурации. Ладно, но, тем не
12: баклажан.
10: Менее.
11: Но похоже.
10: Но близко.
12: Ну, да,
10: близко.
12: Ой, ну красивая.
11: Все, что было.
12: Ой, ну
10: на 25% задача решена.
11: Далее. Там что-то еще, какие-то два предмета есть. Такая штучка, вот от, как будто ручка от шифонера.
10: Здесь,
11: да?
10: Здесь даже, можно сказать, не только песня. Тут целое, более монументальное произведение,
12: да,
10: можно разгадать.
12: Ничего себе.
11: Иногда это решает похоже. Все.
12: Похоже на печать.
11: Похоже, но не она. Ей вот эта штука, которая у вас в руках, обычно... Вот...
12: В нее свистнуть нельзя, в нее нет?
10: Нет. Можно, но звука не будет.
11: Буквой «Г» она иногда ходит. Точнее, не иногда, а всегда.
10: Мастер неочевидных намеков Мария Федорова.
12: Да, намекнула настолько издалека.
11: Издалека.
12: Совсем. Это лошадь. Это конь.
11: Кот. А песня?
12: Это этот ход. Ход конем. Где вы это берете?
11: У друзей, у родных, у себя.
10: Предметы
12: где
10: или
12: вы
10: песни?
12: Где вы понабрались этой пошлости?
10: Так поем, слушаем.
11: И самая такая, на мой взгляд, очень нужная вещь.
12: Слушайте, ну я, конечно, все понимаю. Это вы специально так
10: что
12: и
10: защитили? Что такой?
12: Закон?
11: Он обиделся, конь, обиделся. Видите, обиделся.
12: Вот так сразу же невозможно на ощупь понять, что это конь. Потому что я на обычно шахматный нет. Конь, он другой на ощупь.
11: Да.
12: А это какой-то спешл конь, да?
11: Это такой, это современный.
10: Никто... Какой нашли у местных шахматистов?
12: И чтобы никто не догадался. Да. Что-то песня о тебе.
11: Чуть-чуть так, левее.
10: Да.
11: Вот, вот, чтобы это могло быть, нужное всегда.
12: Ну, естественно. Это можно к бабке не ходить. Да, да. Мне вот такое в голодные годы вместо цветов на концертах носили букеты вот из этого.
10: Правда?
12: Правда. Чистая правда.
11: Здесь больше, чем два. Здесь целая,
12: а здесь больше, чем
11: палка
12: два.
11: Сервелата.
12: Здесь прям нормальный такой.
11: Нормальный. Голодный год.
10: Батончик.
11: Кто-то был бы рад.
12: Ну, прекрасно.
11: Ну, Татьяна, прекрасно. Ну, прекрасно справились. Совсем, кстати, вернемся к песне «Два кусочка колбаски». Изначально была задумана как песня-шутка, да? Как только вот она стала вдруг хитом? Как, за что на это повлияло?
12: Понятия не имею. Для меня это вот в течение с 92-го года большой, огромный секрет, который я не могу разгадать. Потому что, когда мы ее записывали, я плакала. Я до сих пор плачу, когда ее пою на концерт. Правда, этого никто не видит. Я это делаю глубоко в душе.
10: А почему?
12: Настолько ее люблю, что просто вот...
10: Песню или колбасу?
12: Песню, что без слез петь ее. Не могу.
11: Совсем малое количество раз ее пели, да?
12: Ну, да, малое. Причем я каждый концерт пытаюсь соскочить как бы с этой темой и как-то сделать вид, что я не знаю, о чем речь вообще. И как-то уже подводя к финалу, начинаются волнения в зале.
11: А где? А где?
12: Да, и... А почему? А когда?
11: Так давайте же еще раз послушаем ее. В эфире «Радио Дача».
12: Вот давай.

0: Эта группа точно знает, что чтобы получить московскую прописку, сначала надо сделать ход конем. Именно так назывались первый и третий альбомы группы «Комбинация», солистка которой Татьяна Иванова у нас сегодня в гостях. Это программа «Назад в будущее». Она устроена следующим образом. Мы задаем гостям три вопроса. Один из них касается прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени на усмотрение ведущего. Есть пара фирменных испытаний, и обязательно поговорим об актуальном.
1: Да, но для начала...
2: Отправляемся в прошлое.
1: В далекое прошлое, до московской прописки, вы очень много времени проводили в деревне у бабушки. Знаете все прелести сельской жизни. А что умеете?
3: Все умею. Начиная от на лошади без седла, заканчивая доить коров и ездить на тракторе и на ощупь определять, съедобные ли грибы.
1: Серьезно? А это как?
3: Так.
0: То есть справочник «Теперь уж точно все несъедобные грибы России» издание второе дополненное вам не нужно.
1: Ну точно. Про грибы в жизни, наверное, пригодилось не раз.
3: Ну вообще, да, пригодилось, потому что многие, когда в гости приезжали, там типа, а это можно есть? А это? Я говорю, да все, можно есть. Некоторые один раз.
1: А где себя лучше чувствуете, за городом или в городе?
3: За городом. Я вообще такой, я там, понятно, не сильно верующий в гороскопы там во все это дело, но у меня земной знак, я дева.
1: Вы дева, Саша тоже дева. Да. У вас даже день рождения рядом.
0: Да дева. Мы еще и из города одного, чего уж там.
3: Чего уж там,
1: что
3: да.
1: Я тут делаю?
3: Не знаю. Кто эта женщина?
0: Это
1: женщина,
0: Мария Федоровна, ведущая программы «Назад в будущее».
3: Мне, конечно, комфортнее, когда у меня под ногами земля. Я вот могу выйти из дома, да, и босиком, да, по травушке, муравушке, и как-то мне это заземляет, и мне как-то хорошо от этого становится.
1: Многие артисты, кстати, перебираются жить за город. Вот Дима Билан переехал, Николай Басков. Да что ж, многие. Вы где живете?
3: Я живу за городом.
1: Тоже? Угу. И поэтому по травушке?
3: Давно. Причем давно там живу уже и прекрасно себя чувствую. Меня в город калачами не заманишь. Абсолютно.
1: Спасибо, что сегодня вы здесь с нами в студии
3: радио. Из своей деревни приехал, да? В городок.
0: Ах, небольшой. Как хочется вернуться. Как хочется, да,
1: с красными кирпичиками. Так, ну.
0: А что ты так про Саратов?
2: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Бабок, мажорка и завчик. Слова, которые наши сегодняшние гости с легкостью переведет с саратовского на общепонятный, если, конечно, не забыла родные края. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация» сегодня в студии «Радио Дача».
3: Так, мажорка, кто это?
4: Мажорка?
3: Кто? Мажор.
4: Модная, да?
3: Тут и мажорка женского рода.
4: А завчик?
3: Завчик – это район, в котором я родилась и выросла, Заводской.
4: Ну, в общем, у нас сейчас еще одно задание называется
1: «Было-не-было».
4: Правда ли, что группа «Комбинация» изначально называлась «Анжелика»?
3: Ходят такие слухи, но я не застала их.
2: В том названии, да? Действительно ли ДК, в котором состоялось якобы первое выступление группы «Комбинация», показанный в сериале, совершенно не похож на реальное здание клуба «Восток»?
3: Совершенно не похоже.
2: Мне кажется, это единственная нестыковка саратовской натуры, которая есть в сериале.
3: Ну, потому что вообще первый концерт был в Интерклубе, который балкон над Волгой, вот этот открытый балкон большой.
2: Угу.
3: Вот это там было. Никакой не ДК. Это было на пленэре, так сказать.
2: Еще одна нестыковочка обнаружилась.
4: Действительно ли в группе «Комбинация» одно время участвовал 6-летний мальчик-вундеркинд?
3: По поводу вундеркинда, конечно, поспорила бы. Просто 6-летний мальчик. Просто его мама была музыкальным редактором на телевидении. Очень нужный, видимо, человек в то время для...
2: Продвижения.
3: Да, да, ну, как бы, поскольку в тот момент я, кроме как песнями, ничем не занималась. И, ну, мальчик, ну, привели попеть. Ну, привели.
4: Отлично.
2: А это в Саратове было или уже после переезда группы в Москву?
3: Это в Москве.
2: Опаздывали ли хоть раз на свои выступления?
3: Опаздывали. И не раз. Один раз вообще мы сидели в аэропорту, концерт в Владивостоке. А у нас самолетом на 5 часов на 6 отложили. Ну,
2: тогда вообще нестабильно с транспортом было.
3: Да, и там как-то созвонились, как-то уж не знаю, там какому таксофону с Владивостоком. Да, говорит, ну, а нам вообще смысл есть лететь? Уже следующий день, уже концерт был вчера, а мы все еще в аэропорту сидим.
2: А там говорят, а вы выступили, все хорошо было.
3: Да, концерт во.
2: Очень понравилось. Приезжайте к нам еще.
3: Да, поэтому пришлось переносить. Ну да, бывали, конечно, такие случаи печальные.
4: А менялись ли сценическими костюмами с коллегами по группе?
3: Да там нечем меняться было. Он был один
4: на всех.
3: В первый мир, да, добрые люди.
2: Хотелось ли в один миг все бросить и заниматься только собой и личной жизнью? Было ли такое?
3: Не было.
4: Потому что вся жизнь — это музыка. И мы рады, что мы стали частицей этой вашей прекрасной жизни. Сегодня здесь, в студии «Радио Дача», звездным шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас Татьяна Иванова.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Реклама.
5: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: передача.
1: Свои первые познания в английском языке многие жители России получили из их песен. Да, это были фразы «American boy for always time» и «Gimme, gimme, only love»,
2: но Russian это girls, да.
1: Но это уже больше, чем некоторые выучили в Duolingo. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», сегодня в студии «Радио Дача». И прямо сейчас мы...
0: Отправляемся в случайную эпоху.
2: Очень приятно, хочется сказать, что вы с Аленой Апиной продолжаете общение, дружбу уже такую многолетнюю, встречаетесь на съемках. В 2018-м записали песню «Последняя поэма», она у нас тоже звучит в эфире «Радио Дача». Будет ли что-то глобальное, например, вот к 40-летию группы, которая через 2 года?
3: Так хотел дожить, во-первых.
2: Да, очень обязательно. Хочется, да.
1: Допустим, тут решили. Что дальше?
3: Я не знаю, чего будет, пока еще не думали на 2 года вперед, что бы могло быть. Ну, как я себе это вижу, я бы, наверное... Ну, я этим и займусь, собственно говоря. Вот совсем древнегреческие песни, вот типа «Ход коню», вот это вот.
2: Древнегреческие
3: произведения.
1: «Анжелика», наверное.
3: Ну, вот из этого, оттуда, совсем издалека, потому что там есть еще пара произведений, которые вообще там ни на каких альбомах нигде не была, еще были записаны там в ресторане в городе Саратове.
1: То есть не изданы вообще, да?
2: Их никто не слышал?
3: Ну, слышали, наверное, какие-то прям такие люди, которые копают глубоко. Вот, а так в основном в широком кругу они неизвестны. Наверное, было бы интересно их вот как-то вот, да. Тем более сейчас такие прекрасные инструменты. Угу. Как
2: ИИ.
3: Можно же скормить ему.
2: То есть вы не против ИИ?
3: Ну, в разумных пределах нет. Ну, в общем, хотелось бы, наверное, вот что-то вот в эту сторону попробовать.
1: Там же...
3: Оживить репертуарчик тот.
1: У вас же все равно человеческое творчество будет в основе, остальное чистый инструментарий. Нейросетевой.
3: Да. Мы можем, конечно, без него обойтись сами, как-то справимся. Не первый раз, как бы. Поэтому так, ну, если поможет, спасибо большое. Нет, так нет.
2: С предыдущими вообще в целом много же участниц было в разное время в группе «Комбинация». Вот сколько не считали всего?
3: Ой, что-то мы как-то считали. Там у нас такая капелла получилась, там человек около 30 что-то такое. Вот.
1: Сводный хор имени группы
2: «Комбинация». Круче «Миража», получается.
3: Григория Верилки. Хор имени Григория Верилки. Это мы, да. Ну, что-то вот такое под 30 человек, да.
2: Энергичная, симпатичная, любимица народная Татьяна Иванова сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на «Радио Дача».
0: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: театре. А некоторые, большинство, не услышали.
1: Скоро услышат.
0: Скоро услышат, да.
1: Обязательно.
0: Что это за песня? Как она написана была?
1: А, это такая коллаборация. Значит, история следующая. История долгая, длинная.
2: Запасайтесь попкорном, зовите детей.
1: Поближе к радиоточке. Да, сейчас будет сказка на ночь. На большом сольном концерте 23 августа в Зеленом театре наша Катя-гитаристка вышла замуж за барабанщика известной очень группы Антона Якомурского. Он, помимо того, что очень хорошо умеет барабанить, он еще и пишет музыку всякую разную. И он мне предложил такую небольшую коллаборацию. Говорит, а не хотела бы тебе посмотреть, вот есть такая прекрасная песня. Угу. Как называется песня? Говорит, Уренгой. Я говорю, ну, начало мне уже нравится.
2: Да, интригует.
1: Да. Я говорю, то есть уже можно звонить в администрацию города, ну, Уренгой?
2: По поводу дня города.
1: Ну, в общем,
2: обсудить бытовой райд.
1: Да. В общем, обсудили. Я послушала, потому что не со мной, собственно говоря. И как-то она мне так легла на сердце. Быстренько побежали в студию. Быстренько нагнали живых дудок. Быстренько там живых инструментов понапихали. Я быстренько спела. Вот. И к концерту, собственно говоря, был уже готовый такой вариант инструментальный. И вот она прозвучала. Премьера песни была вот на живом этом концерте. А на цифровых площадках она уже буквально прям вот-вот, прям она уже скоро-скоро будет на подходе.
0: А давайте мы прямо сейчас эту песню, кусочек, послушаем в эфире радио «Дача», чтобы так эксклюзив для ваших поклонников. Это будет очень приятно и нам, и им.

0: Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, Тип. Угрин 113-774-629-00.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: слушаете «Радио Дача».
1: Если бы у российской эстрады был музей, то экспонатами в нем могли бы стать знаменитые валенки и красное пальто рядом с калькулятором или счетами, ну или же эту функцию мог бы выполнить портрет того самого знаменитого бухгалтера группы «Комбинация», солистка которой Татьяна Иванова у нас сегодня в гостях.
2: Здрасте.
3: Как издалека
2: зашел. Издалека.
3: У нас есть еще одно задание.
0: Отправляемся в будущее.
3: Не так давно отгремел ваш юбилей. Вы круглая отличница в этом году.
2: Да, есть такое дело.
3: Что обязательно сделаете в ближайшие 5 лет, если то, чего вам не хватает для полного счастья?
2: Вы знаете, я, наверное, сейчас скажу, и мне не поверят. Я счастливый человек, и мне, в принципе, ничего не надо, у меня все есть. Самое главное, чтобы близкие были счастливы и здоровы, а вот что касается там, каких-то материальных каких-то штук, на самом деле ничего не надо.
3: Может быть, какая-то идея невоплощенная еще? Может быть, какая-то поездка?
2: Вот хочу с симфоническим оркестром спеть хоть раз в жизни.
3: Не было еще такого?
2: Вот так, нет. Вот на ближайшие 5 лет вот себе поставлю такую цель и спою колбаски с симфоническим оркестром.
3: Прекрасно.
2: Ну и пусть им будет хуже. Оркестру я имею в виду.
1: Я обомлел от перспективы, но все же реализуемо.
2: Конечно.
1: Татьяна Иванова в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
0: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Совершенно незаметно пролетел этот час в компании Татьяны Ивановой. Я, как уроженец Саратова, такая фраза из милицейского протокола, уроженец Саратова, безмерно вас ждал и очень рад видеть. И, по-моему, у нас получилась интересная беседа, которую мы хотим также интересно зафиналить.
1: Я тоже ждала, но сначала...
2: Звонок в будущее.
1: Звонок в будущее. Вам нужно позвонить, ну, виртуально, естественно, самой себе в определенный отрезок времени в будущем и что-то самой себе сказать, либо посоветовать, узнать, уточнить. Вот что бы это могло быть и какой бы это был временной отрезок?
3: Ну, я, наверное, позвонила себе лет в моих... 90, вот куда-нибудь вот тут, да, уверена, что я доживу.
1: Ну, на природе-то, конечно.
0: Ну, а что? Там воздух чище.
3: Да. Конечно.
0: Опять же, питание более здоровое.
3: Позвонила бы, да, туда себе, спросила, ну, что, мать, ты как вообще там, дышишь нормально? А я тебе говорила в свое время, береги здоровье, не носи так часто каблуки. Не нервничай, не бери на себя слишком много ответственности. Вообще, береги здоровье и занимайся спортом. И я надеюсь, что мне бы оттуда ответили, как это так сказать, чтобы это можно было не врезать. Не волнуйся, вот. Не волнуйся, дорогая. Нормально все. Ходим, дышим, да, йога, пилатес, все дела.
1: Прыгаю еще лучше, чем ты в 90-е, да?
3: Да-да-да.
0: Симфонический оркестр репетирует.
3: Да, за забором.
1: Я купила свой театр. Вот он, построила рядом. Это все, конечно, здорово. Да пусть так все и будет. Чтобы все были живы, здоровы, в отличном настроении, с прекрасным чувством юмора просто, которым обладает Татьяна Иванова.
3: Ой, я старалась. Спасибо.
0: Спасибо вам. Это было звездное шоу «Назад в будущее» в эфире радио «Дача». До встречи через неделю.
1: А Татьяне Ивановой говорим до встречи на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве.
3: Вы, кстати, чем занимаетесь 26 сентября? Мне кажется, надо срочно всем бежать туда.
1: Понятное
3: Там же
1: дело.
3: Удачные песни, надо просто всем быть. Всем быть. И, естественно, группа «Комбинация», мы там будем, споем вам какую-нибудь хитяру, такую нетленную. Надеюсь, что вы все подпоете.
1: Обязательно подпоем, репетировать начинаем прямо сейчас. Спасибо Татьяне Ивановой, Александр Желавский, Мария Федорова. Сегодня здесь были в звездном шоу «Назад в будущее». До встречи в эфире.
0: Пока.
2: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам. Звездное шоу «Назад в будущее»
4: на радио «Дача».
2: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
4: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
4: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах радиодача. Реклама.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» 92.4 FM.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, Радио «Дача». Привет, друзья. С вами Андрей Державин. И я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерты, говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача». Раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все. Вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.

Смех нас делает красивее и моложе, с этим никто не спорит, но главное, чтобы не без причины, а то, знаете, не только девочки будут смеяться, но и мальчики. Группа Чичерина на радио «Дача» напомнила, что у нас еще с вами вся жизнь впереди, поэтому, друзья, смейтесь на здоровье, главное не над кем-то, а лучше над собой, вот так вот. Впереди у нас рубрика «Хорошо устроено», с вами Иван Никитин, и, друзья, давайте окунемся в дачные вопросы. Совсем скоро дождемся и послушаем.

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня отвечу на вопрос Елены, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Если земля кислотная, что можно сделать, чтобы ее сбалансировать? Проблема на самом деле довольно распространенная. Кислые почвы с pH ниже 5,5 занимают около 30% всей суши. А значит, большая часть огородов именно с таким грунтом. Если у вас такая же ситуация, то этот выпуск будет для вас полезен. Начнем с классики – известкования, то есть добавление в почву осенью гашеной извести. Метод довольно агрессивный, но с тем и действенный. Для слабокислых почв достаточно около 300 грамм извести на квадратный метр с последующей перекопкой. В самых кислых почвах доза может вырасти до 700 грамм на метр. Важно понимать, что при известковании не стоит добавлять другие удобрения, они не пойдут на пользу. К весне почва станет лучше, в следующем году можно повторить процедуру с уменьшенной вдвое дозировкой, если сразу не удалось выровнять кислотность. Но после этого несколько лет лучше процедуры не повторять. Более щадящим будет добавление доломитовой муки в тех же количествах. Причем процедуру можно проводить не только осенью, но и весной. Ну и, наконец, самый популярный способ внесения древесной золы. Работает хорошо, но только дозировка в 2-3 раза выше. Например, чтобы получить достаточное количество золы для участка в 6 соток, потребуется спалить несколько тонн дров, что не очень реалистично. Но регулярное внесение небольших количеств в принципе полезно для кислых почв, но я отдал бы предпочтение доломитовой муке. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Песни бывают разные, бывают про дождь, а бывают любимые. Группа «Проект Seven Rose» с пожеланием хорошей погоды, я все-таки надеюсь, только что прозвучала на радиодаче. Так вот, друзья, о любимых песнях, что я хотел сказать. Прямо сейчас можете голосовать в группе «Радиодача» в «Одноклассниках» за любимую песню. Сегодня на выбор хит Андрея Державина «Катя Катерина» и песня Филиппа Киркорова «Единственная». Кстати говоря, с песни «Единственная» начался эфир «Радиодача» 20 лет назад. Вы только представьте. Но это я сейчас не для того, чтобы сагитировать вас за песню «Единственная». Пожалуйста, друзья, только ваш выбор. И, кстати говоря, этих артистов мы увидим еще и на сцене фестиваля «Удачные песни». А наши подписчики в «Одноклассниках» получают возможность выиграть 2 билета на шикарное шоу. Поэтому принимайте участие, друзья, и все подробности в группе во ВКонтакте. Да, во ВКонтакте, говорю. В «Одноклассниках». В группе в «Одноклассниках» «Радиодача».
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачи!»

0: Ну давайте, давайте, готовьте уже свои приветы и поздравления. Впереди программа «Удачный час», и вот в ней, в самом начале, друзья, расскажу, как можно выиграть билеты на фестиваль «Удачные песни». Группа «Серебро», ну согласитесь, бодрит как никогда в эфире «Радио Дача». А за какую вещичку, друзья, Хабиб полюбил одну девчонку? Вот такая вот, такое представление следующей песни сделаю я. Послушаем ее через пару минут, ну и, конечно же, готовьтесь к самой любимой программе в эфире.
1: Дачные объявления. Радио Дача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины,
11: акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.

0: далее.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я с города Илудрадска. Хотела бы передать привет своим родным, сестренке Настюше, ее мужу Ивану, своему мужу Дмитрию. Я хочу пожелать своим родным крепкого здоровья и любви. И заказываю песню «Не тифани». Спасибо, радио.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: Полдень. Вы слушаете Радио Дача. Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
6: Друзья, как много хороших новостей. Ну, давайте начну по порядку. Ну, во-первых, зовут меня Иван Никитин. Это самая скромная новость. Читать ваши сообщения и исполнять музыкальные заявки буду я. Заказать песню и передать привет можно будет по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну, а сообщения, как всегда, отправляйте на номер мессенджера МАКС 8-910-004-49-24. А также пишите в официальную группу «Радиодача ВКонтакте» в комментариях под постом «Удачный час». И вот, друзья, та самая новость, о которой я вам хотел прям на крыльях счастья рассказать. Кто пятый дозвонится у нас сегодня в эфир, тот получит возможность выиграть 2 билета на фестиваль «Удачные песни». Так что, друзья, если вы хорошо разбираетесь в тех артистах, которые у нас будут на фестивале, то смело звоните и пробуйте выиграть. Я это сейчас не просто так говорю. Действительно, нужно знать артистов, которые будут выступать на фестивале «Удачные песни». Друзья, ну и еще давайте начну с хорошей новости тоже. Помимо того, что у вас у всех есть хороший повод и, наверное, у кого-то день рождения, также артист радиодачи Кайметов отмечает сегодня день рождения. Что сказать? У певца состоялся в этом году юбилейный концерт, чем мы его поздравляем. Это замечательно, друзья. Также можно сказать, что теперь это не просто артист, а настоящий бренд, потому что исполнитель зарегистрировал Кайметов свое имя и фамилию как настоящий бренд. Ну что, друзья, с хорошими новостями не закончили. Дальше хорошие новости от вас. Прямо сейчас послушаем хит именинника и с него, пожалуй, начнем.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я Елена. Звоню из города Дятьково Брянской области. Хочу поздравить с днем рождения мою любимую соседку Киселеву Людмилу Васильевну. Пожелать ей крепкого здоровья, благополучия. А в подарок поставьте, пожалуйста, для нее песню Николая Баскова «Все цветы». Спасибо.

Ох, друзья, ну что, давайте перейдем к вашим приветам и поздравлениям. Итак, Данил пишет: «Добрый день, Радио Дача». Здравствуйте, Иван. Спасибо. Иван, тоже добрый день. «Хочу передать привет моей маме Насте». Вот так вот пишет Данил. Дальше Елена, дружный коллектив ВИК-466, что бы это ни значило, передает привет всем участникам и желает хорошего, удачного рабочего дня. Вот это по-нашему. Замечательно. Друзья, еще привет из Хабаровска от Глеба. Передает привет своей дорогой Эле, брату Игорю, и говорит, что сейчас отдыхаем, кайфуем, но завтра на работу. Ну что, друзья, да, но помимо того, не забывайте, что один удачливый слушатель и пятый дозвонившийся получит у нас возможность выиграть 2 билета на юбилейное шоу «Радио Дача. Удачные песни». В следующую субботу, друзья, уже 26 сентября на сцене Life Arena выступят и Филипп Киркоров, и Полина Гагарина, и Дмитрий Маликов, и еще более 20 артистов. Так что звоните и желаем всем удачи. We'll be right back.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Радио «Дача». Я Лобанцева Галина из Курска. Поздравляю с днем рождения дорогую, милую, любимую, очаровательную и привлекательную Серову Любовь Ивановну. А к моему поздравлению присоединяется весь дружный коллектив ИП «Вареник». И дарим вам песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Спасибо, радиодача.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Владимир Ляпин. Я родом из Москвы. Хотел бы поставить песню «Отпетых мошенников». «Люби меня, люби» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. Моя дорогая Настенька, ты луч света в моей жизни. Ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе. А вам, «Радио Дача», процветания и всего самого наилучшего.

0: час.
1: Возвращаемся в любимую программу «Удачный час». Друзья, наши координаты прежние. 8495-995-2555. Это номер прямого эфира в студии. Номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24. Также пишите в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте. Итак, ваше сообщение. Светлана из Рыбинска пишет. Передает привет маме Жаворонковой Татьяне. Вместе работаем на даче. Делится вот такими новостями. Ну, что же, друзья, пусть у вас все получается, и никакой дождь вам не помешает уехать с вашей любимой дачи. Так, Наталья, передаю огромный привет самой лучшей участковой избирательной комиссии города Купавны. Работаем на выборах, создаем населению и себе отличного настроения. Всех обнимает, пишет Наталья. Ну, друзья, такому хорошему настроению можно только позавидовать. Татьяна, ваше сообщение. Поздравляю с днем рождения сестру. Желаю всего наилучшего. Люблю, ценю, уважаю. Прям краткость, сестра таланта. Ну что ж, сделаем паузу и вернемся к музыке, и вернемся к самым лучшим приветам на свете.
2: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: Лопасто, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрынского, 13-774-629-00.
4: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Любимая радиодача. Мы группа «Фабрика».
3: Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
4: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
5: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
3: А всех слушателей радиодачи приглашаем на юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
5: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Заживяй!»

Возвращаемся в программу «Удачный час», друзья. Ну и что? Перейдем сразу же к вашим приветам, потому что координаты по-прежнему... Ну ладно, скажу. 8495-995-2555. Звоните, заказывайте песню. И особенно, друзья, пробуйте выиграть билеты на фестиваль «Удачные песни». Ну а также отправляйте сообщение в номер... На мессенджер Макс 8-910-004-49-24. Вот и все, друзья, очень просто. Сейчас, кстати, к нему и перейдем. Ну и группу ВКонтакте «Радиодача» тоже не забывайте. Итак, Алексей пишет из города Чехова. Продолжаем копать траншею на участке с мужем сестры Дмитрием в деревне Сергиево. Вечером будем делать креветки с кукурузой в казане. Ну ничего себе вы, конечно. Вот это блюдо у вас. Приятного аппетита вам. Людмила, дорогие ведущие моего любимого «Радиодача», поздравьте меня с началом отпуска. Поздравляем. И передайте моему мужу Владимиру, который сейчас поливает огурчики и помидорчики, что пора ехать домой, собирать чемоданы. Я его очень жду. Ну что, я думаю, дождетесь. В любом случае, делом-то занимается хорошим, замечательным. Друзья, ну и вот для тех, кого прозвучали поздравления, передали приветы, надежды на то, что освободятся пораньше. Это я сейчас, например, к мужу Владимиру, жены Людмилы. Друзья, я думаю, что все будет хорошо. По-другому быть просто не может, потому что хорошо там, где есть «Радиодача». Но вы это уже и без меня знаете.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Уваров Даниил. Я из города Губкин.

0: Точный час.
1: Ой, друзья, все обязательно получится. И сейчас только вы и эфир «Радио Дача». Итак, Ольга, сообщение ваше. Признается в любви Ане Кравцовой и мужу, ее мужу из Калюжного. У них супер класс на даче. Восхищенно пишет Ольга. Ой, ну прям даже захотелось побывать. Хоть фотографию отправьте нам. Вот, друзья, без подписи, но так красиво написали, но в следующий раз обязательно имя подписывайте. Слушаем вас на даче постоянно. Вы лучшие. Прошу передать привет моим любимым родителям Владимиру и Елене, а еще мужу Николаю. Вот СНВ, что бы это ни значило, вот такая подпись. Хочется имя, ваше красивое имя. Итак, Ирина, ваше сообщение. Передаю привет любимому мужу Володеньке. Завершаем дачный сезон, наводим порядок на участке под ваше классное радио. Друзья, ну мы просто не можем не прочитать такие сообщения.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Толмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Хочу пожелать всем своим друзьям, бабушке, тетке, Ире, сестре, брату пламенный привет и заказать песню Андрея Державина «Не плачь, Алиса». Спасибо, Радио Дача.
3: Ну что, друзья, настало время подвести итог. Вот он, пятый дозвонившийся в наш эфир, поэтому поздравляем Кирилла. Друзья, обязательно исполним ваше музыкальное пожелание и, Кирилл, ваше музыкальное поздравление тоже исполним, но сначала от команды «Радио Дача» вручим вам два билета на юбилейное шоу «Радио Дача» «Фестиваль удачные песни». Я знаю, что вы очень хотите на фестиваль попасть, поэтому вот, пожалуйста, получилось, дозвонились, и все замечательно. Итак, 26 сентября вы увидите выступление от Андрея Державина лично, поэтому еще раз поздравляем и с этим тоже приятным моментом. Ну и что, друзья, давайте наконец-то перейдем к песне, той, которую заказал наш победитель. Друзья, всем удачи! Звоните еще и в вечерний эфир программы «Удачный час».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, Радио Дач. Я Ильина Татьяна из города Москвы. Поздравляю вашу радиостанцию с праздником, с днем рождения. И желаю новых радиослушателей и новых песен. А также передаю обжигающий привет моему соседу с улицы Полтавская, 47, Валентину Лёзову. И для него хочу заказать песню его любимого певца Олега Газманова «Осенний сон». Спасибо, любимая радиодача.
3: Как уснувшая бабочка, замерло лето,

0: Точный час.
1: Ну что, друзья, остались у нас еще несколько поздравлений, которые с удовольствием зачитаю. А вот, пожалуйста, и они. Ольга, Ивановская область, сажает голубику, пишет она, а под музыку радиодача. Работа в удовольствие, а всем дачникам желаю хорошей погоды. Ну что, замечательное поздравление, хорошо. Так, Александр, ваш привет. Передайте, пожалуйста, привет Сане Шуракову. Или Шуракову, вот так вот. Скажите, что он настоящий друг. Мы все его очень сильно уважаем. Мы друзья. Друзья, ну что ж сказать, слушайте нас почаще, настроение будет всегда супер. Ну и еще раз поздравляем победителя сегодняшнего розыгрыша билетов на фестиваль «Удачные песни». Друзья, до встречи в новом часе.
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
0: Три часа подряд в эфире «Радио Дача». Только

0: включайте «Радио Дача».
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте BBJob.
6: О, РБВ. Украин 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный народ, деревня Каретина. Подробности в приложении BBJob. 18+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
11: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
12: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
13: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
16: 26 сентября 2026 года.
17: Москва. Лайф-арена.
16: Большой фестиваль.
17: Удачные песни.
16: Михаил Шуфутинский.
17: Филипп Киркоров.
16: Группа «Комбинация».
17: Полина Гагарина.
16: Андрей Державин.
17: Николай Басков.
16: Ольга Зарубина.
17: Александр Шоуа и группа «Непара».
16: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
18: Категория 12+.
19: Премьера СТС.
20: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
21: Ты у меня ствол украл.
20: Молчи давай.
19: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
22: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
19: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь. Лобавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: И это один из немногих зарегистрированных случаев в мире, когда женщина признается: «Знать я могла откуда». Потому что мы, мужики, обычно слышим: «Я так и знала». Вот это вот гораздо чаще. Виа Сливки только что на радиодаче с неожиданным откровением. Прям скажем, Иван Никитин вместе с вами. Предлагаю перевести дух от программы «Удачный час», немного отвлечься от музыки и узнать, что там полезного говорят нам синоптики.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопасто, Тверская область, Имокимский, территория Басовская, Тип. Угрынск, 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
0: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: современном мире с ума может свести бесконечная лента в социальных сетях. Кто-то с ней может ехать в транспорте, кто-то и засыпает, и просыпается тоже вместе с ней. Вопрос, почему так происходит? Ответ, потому что слишком милые котики. Султан Лагучев только что на радиодачу, кстати, участник фестиваля «Удачные песни». Встретимся с ним уже 26 сентября в лайв-арене в Москве. Ох, друзья, как будет хорошо на юбилейном шоу, посвященном 20-летию радиодачи в эфире. Итак, увидим на одной сцене вместе с Султаном Лагучевым Николая Баскова, Полину Гагарину, Марию Зайцеву, Александра Иванова и группу «Ронда» и еще более 20 артистов. Друзья, все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Постов», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: И у дуэта из 90-х, который сейчас звучит, название чуть позже скажу обязательно. Главными хитами за музыкальную карьеру стали, внимание, «Пум-пам», «Шуба-дуба», «Нам-тарарам» и «Мяу-мяу». А продюсером и автором этих шедевров стал Андрей Губин, который встречался с одной из участниц. Вот так-то. Дуэт «Карамель» или «Карамельки», как их еще раньше называли, прямо сейчас на радио «Дача». Друзья, впереди у нас хит Кристины Арбакайте «О московских осенних красках Москвы».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, я из города Верхний Уфалей. Передаю привет своим коллегам с первого участка СМУ-1. Передаю особый привет своему другу и наставнику Леониду, своей маме Мотус Иванне Петровне, и прошу поставить песню «Ведь

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: снова здравствуйте. Долгое прощание, лишние слезы. Вспоминаю, как после летних каникул провожал родных на поезд, стоя на платформе Казанского вокзала. Это, конечно, друзья, невыносимо. Хочется уйти побыстрее, чтобы не разрыдаться. Ведь мужчины, как известно, не плачут. Группа «Звери» с романтикой в душе и с глазами на мокром месте. Только что на радиодаче. У микрофона Иван Никитин. С удовольствием слушаю музыку вместе с вами. Скоро мы узнаем, почему певица Жасмин называет любовь головоломкой.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Коппелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: же это за натура такая человеческая? Уходить, а потом скучать. И даже если кто-то говорит, что скучать не будет, это, мягко скажем, преувеличение. Ну, может быть, в этом и вкус жизни, с другой стороны, без которой и не было бы, например, песни «Пообещай» в исполнении Димы Билана. Официально, друзья, заявляю, скоро оторвемся и подурачимся вместе с группой «Унесенные ветром». И какао попьем, и покукарекаем.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип УГРН 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf.
2: Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: правда. К сожалению, остался только час, всего лишь час. А потом пора отправляться под крышу дома своего. Легенда отечественной сцены Юрий Антонов на радио «Дача». Впереди рубрика «Удачный момент». И на этот раз дозвонилась к нам Юлиана Краулова. И ни за что, друзья, не поверите, какую песню попросила включить. Вот дождитесь и попробуйте, попробуйте догадаться сейчас, а потом вместе послушаем.
1: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
9: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
12: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
13: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
14: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
18: Александр Шоуа и группа «Непара».
19: Полина Гагарина.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
21: Категория 12+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Юлиана Караулова. Я передаю привет своим поклонникам. Желаю им отличного настроения и, конечно же, здоровья. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встречаемся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Гости из будущего»,

0: дача.
1: Песня года.
0: Радио дача.
2: Песня года 2020.

0: песня 2012 года о том, что рядом с любимым человеком жизнь становится ярче. Мир зеленее, солнце теплее, а счастье есть, когда ты здесь. Сама певица Ёлка говорила, что песня стала для нее откровением и позволила быть искренней и трогательной. В том же 2012-м вышел альбом «Точки расставлены» и возглавил многие музыкальные чарты страны. Ну а песня «Около тебя», которую мы слушали только что, выиграла в номинации «Лучшая песня» на премии Муз-ТВ. Это программа «Песня года», в студии Иван Никитин.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: песня 2009 года о влюбленности и желании быть рядом. Герой замечает даже мелкие детали, такие как легкий след на мостовой. Музыкальная история звучит искренне и по-домашнему. Именно в таком же стиле и был снят клип, причем за один день в отеле. В том же 2009 году Дмитрий Маликов выпустил альбом, который назывался точно так же, как наша песня «Моя, моя».
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на

0: дня 1981 года. Музыка Владимир Шаинский, слова Михаил Рябинин. Музыкальное произведение о родительском доме, как о начале начал и самом надежном причале в жизни. Ну а кроме того, мы слышим наставление о том, чтобы дети оставались детьми, но не забывали о долге перед матерью и отцом. Песня стала популярной сразу же после выхода, а ее фрагмент прозвучал в мультфильме «Возвращение блудного попугая Кеши». Исполнил ее, конечно же, попугай Кеша. Разумеется, шлягер прогремел и на фестивале «Песня года 81». С вами была программа «Песня года», ведущий Иван Никитин. В следующем часе встречайте Сергея Черноусова.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, Деревня, Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Ольга

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Радио Дача.
1: Песня года 2013.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радиодача. Сегодня у моей любимой мамы день рождения. Ей исполняется 49 лет. Моя мама зовут Назарова Надежда Алексеевна. Желаю, мамочка моя любимая, здоровья, счастья, удачи и огромной тебе большой любви, и чтобы дом у тебя был всегда полной чашки. Я ее очень сильно люблю. И просим, пожалуйста, поставить песню Андрея Губина «Милая моя далеко». Спасибо большое, радиодача.

0: Здесь отдельная история, но мы не стоим на месте. И кто знает, может, совсем скоро мы сможем, например, свой отпуск провести на нашем спутнике планеты. И тогда там обязательно будет возможность слушать наш эфир, который совсем скоро дополнит песни «Лады Дэнс» Филиппа Киркорова. А еще через короткую паузу услышим новую песню, которую нам представили сразу две Евы. Обе талантливые, имеют большой список любимых хитов. И вот один для нас совсем скоро. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

две Евы в одной песне. Ева Власова и Ева Польна представили свой новый совместный трек «Ева, Ева». И вот, кстати, для Евы Власовой этот дуэт стал особенным. По словам певицы, музыка Евы Польны сопровождала ее практически всю жизнь, поэтому совместную работу она назвала одним из самых неожиданных проектов в своей карьере. Ну и по нашему скромному мнению, получился вполне достойный музыкальный диалог двух любимых артистов радиоотдачи. Впереди у нас также немало прекрасной музыки. Послушаем песни Михаила Шуфутинского, Андрея Державина. И, конечно, пожелаем всем вам нескучного продолжения выходных.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но...

0: друзья, веселые ребята, розовые розы на радиодаче. Кстати, на садовых участках розы цветут по-разному. Некоторые сорта цветают уже в июле, а вот другие радуют цветами все лето и даже в сентябре. Поэтому осенью в садах еще можно увидеть некоторые цветы. Все же дачный сезон пока что продолжается. Остались некоторые работы на участках. Ну и в нашем эфире по выходным полезные советы на эту тему в рубрике «Хорошо устроено». Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени рекомендациями делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Здесь же, в нашей группе, можно оставить даже свой вопрос. Завтра узнаем ответ, а вот через короткую паузу нас ждут песни Олега Газманова, Люси Чеботины и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Полина Гагарина.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
10: Категория 12+.
11: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Аргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Любимая радиодача, меня зовут Жан Мелимеров. Я передаю огромный привет моей мамуле, моим деточкам и, конечно же, моим дорогим поклонникам. Желаю вам всего самого светлого и прекрасного в этой жизни. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. И для всех хочу поставить одну из моих любимых песен в исполнении Макса Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны». Скажи.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Дмитрий Маликов.
2: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: вчера в продолжении часа на радио «Дача». И действительно, еще вчера была рабочая неделя. Встречи, планы, задачи, какая-то вечная спешка. А сегодня уже выходные, в самое время немного замедлиться, выдохнуть и вспомнить, что отдых, он тоже должен быть в расписании. Можно подольше поспать, встретиться с близкими, отправиться на прогулку, ну или просто провести день дома без лишней суеты. Пусть все рабочие вопросы останутся во вчерашнем дне, а впереди будут у нас только приятные моменты, хорошее настроение и, конечно, любимая музыка. С этим по адресу. Уже скоро наш эфир дополнят хиты Натальи Подольской, Регины Тодоренко, группы «Иванушки Интернешнл» и многие другие.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Всегда с хорошими друзьями любая погода в радость, и настроение меняется только в лучшую сторону. А еще, чтобы сделать осень теплой и солнечной, а также подготовиться к фестивалю удачной песни, мы приготовили для вас рамки на аватар, заряжающие энергией удачи. Заходите в официальную группу «Радио Удачи» в Одноклассниках, переходите по ссылке в закрепленном посте на витрину рамок и устанавливайте рамку на свой аватар. Украшайте свое фото одним из девизов фестиваля, и пусть у вас все получится. К теме осени мы еще вернемся. Совсем скоро об этом песня Надежды Кадышевой и группы «Премьер-министр» в эфире «Радио Дача». Дождемся.

0: дождя никуда, это факт. Но пока что, если верить синоптикам, ситуация в целом комфортная, приятная. Осадки не ожидаются, ну и температура воздуха также радует. Да, конечно, это нам не жаркое лето, но, тем не менее, дачный сезон еще не завершен. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Миронов Павел. Хотел для всех радиослушателей, чтобы вы поставили песню группы «Руки вверх», «Стоять, девчонки, возле метрополитена». И пожелать всем хочу классной субботы. Всем удачи, спасибо, дорогое радио «Дача».
0: Ко мне

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: С этой минуты в нашем эфире программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача». Напомню, телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты, ну а также отправляйте сообщения в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24 и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. Каждый из вас может порадовать своих близких в нашем эфире. А еще один самый удачливый наш слушатель получит возможность выиграть 2 билета на юбилейное шоу «Радио Дача. Удачные песни». Уже в следующую субботу, ровно через неделю, 26 сентября, на сцене Лайф-Арены выступят Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов. И тот, кто дозвонится в студию 7-м по счету, получит возможность выиграть 2 билета и увидеть звезд первой величины лично. Начнем сегодняшний выпуск с яркого хита участника фестиваля «Удачные песни» в Москве Стаса Михайловича.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий, я звоню из Москвы. Хотелось бы послушать песенку группы «Лицей». Всем водителям скорой помощи 20-й подстанции. Большой привет врачам, фельдшерам. А вам, радио «Дача», очень большое спасибо.

0: переходим к вашим сообщениям. Оксана всем желает колоссальной бодрости, неиссякаемой энергии, отличного настроения членам избирательной комиссии, наблюдателям участка 827, хутор Нижнеговейный, своим коллегам, избирателям. Пусть второй день голосования закончится максимально продуктивными результатами, четко и слаженно. Всем удачи! Далее сообщение от Анны. Она передает привет Юлии Львовне. Желает ей хорошего вечера. Надежда шлет большой привет семье Король. Желает всем хорошего настроения. И Олег шлет привет большой в магазин «Олимп» всему коллективу. К следующим сообщениям вернемся через короткую паузу. А прямо сейчас послушаем песню Нюши и Чинконга «Непогода».
1: Плохая погода, полгода совсем никуда.

0: «Военный час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радио Дача». Я звоню из города Твери. Меня зовут Шахноза. Хочу сегодня поздравить свою тетю Люду с днем ее рождения. Пожелать ей, своей тете, крепкого здоровья, огромного счастья, верных друзей, искренней любви, радости, конечно, благополучия, мира, солнца и исполнения всех ее желаний. Хочу заказать песню «Женщина, я не танцую». Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анастасия, я звоню вам из города Уфы. Хочу передать привет всем армавирцам. Мы вас очень любим и скучаем. Дарю всем песню Филиппа Киркорова. Спасибо, «Радио Дача».

0: час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Огромный привет своим коллегам избирательной комиссии 734 города Минеральные Воды. Спасибо вам за ваш труд. Слова благодарности за весомый вклад в организацию и проведение выборов. Пожелания дальнейших успехов. Крепкого всем здоровья, душевных сил, счастья, благополучия желает Елена Говенко. Анна поздравляет своего любимого, единственного сына Даниила Кравцова с днем рождения. Мама очень сильно любит, ты мое счастье, опора в настоящее мужское плечо. Приезжай почаще, скучаю. В следующем сообщении поздравляют друга, веселого, доброго Викторова Алексея Ивановича с днем рождения. Леша, оставайся таким же легким на подъем Лешей. 66 – это перевернутые девятки, твой VIP-статус. Пусть кукушка в часах сойдет с ума от твоих планов, спина болит только от смеха, мы тебя любим. И от Натальи сообщение, передает привет городу Твери, любимые мамочки Ирине, также Почте России. Всем хорошего настроения и хороших выходных.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина, и я звоню с Волгоградской области, с города Жирновска. Хочу поздравить свою маму Шаповалову Татьяну с днем рождения. Хочу, мамочка, тебе пожелать самого лучшего здоровья, счастья, чтобы ты всегда оставалась такой бодрой и красивой, как всегда. И поставить для тебя песню Юлия Михальчик. Спасибо, радио «Дача».
3: Ты один, совсем один.

0: сейчас.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Александр из Сургута передает привет семье, своей маме Анне. Очень вас любит и желает вам хорошего вечера. Илья передает привет своей супруге Диане. Не грусти, любимая, очень тебя люблю. Привет суперкомпании Юле, Олечке, Жене, Саше, зажигалке. Хорошего вечера, прекрасного настроения, мирного неба. Люблю вас, ваша любовь. И от Юлии привет УИК 1282 Ленского района. Не вешать нос, скоро конец второго дня. Особенный привет председателю Екатерине. Не волнуйтесь, вы нам еще нужны, ваши наблюдатели. И песня номер один уже в эфире «Радио Дача» от Артика и Асти.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я Алексей. Поздравьте, пожалуйста, Наталью Машину с выходными. Желаю удачи и здоровья. И поставьте Артура Пирожкова. Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Анна передает привет УИК 3727, желает плодотворного окончания рабочего дня и хорошего настроения. Ирина шлет большой привет в Вологодскую область, Шекснинский округ, избирательной комиссии, наблюдателям избирательного участка номер 974. Желает коллегам бодрости духа, продуктивности, энергии и отличного настроения. От Светланы привет подругам Оле и Юле. Сейчас с ними отмечают новый виток бабьего лета, последний полет. Юлия передает привет друзьям. Сейчас вместе на даче отдыхают. Желают всем добра, любви. Лето не уходим. Написали они 19 сентября. И какое мое приятное удивление. Моя бывшая коллега Елена Ивченко передает привет своим друзьям. Пусть их голоса звучат вечно, глаза светятся, а мечты сбываются. И пусть все это будет легко и красиво. Лена, привет тебе большой.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне рад, что дозвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. Желаю ему удачи. Кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль «Радио «Дача». Удачной песни. Так, удача нам всем обеспечена. А и хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. «Когда ты уйдешь», кстати, он тоже будет на удачных песнях. И всем хорошего дня, друзья.

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Диана передает привет своим любимым сыночкам, Мишутке, Льву, а также папе Илье. Любит, целует, ждет шашлык, пишет, картошечку уже пожарила. И даже фото прилагается. Выглядит очень аппетитно. От Елены сообщение. Дорогие члены УИК 188, поздравляю вас с вашей важной и ответственной работы. Желаю крепкого здоровья, терпения и профессиональных успехов. Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение от выполненной миссии. Привет любимой маме Татьяне Железновой и любимому мужу Андрею Шкель из Дядьково. Очень любит вас Елена. И с днем рождения Борисова Аркадия. Поздравляет семья. Очень любит, обожает, всегда поддержит. И в качестве музыкального подарка песня Владимира Высоцкого в эфире «Радио Дача».

0: лучше пережду.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
3: Здравствуйте, все слушатели уважаемой «Радиодачи». Меня зовут Надежда, я из города Москвы. Хочу передать привет своему племяннику, который сейчас находится на соревнованиях в Уфе, а также всем слушателям «Радиодачи». И хочу заказать песню Владимира Преснякова. Всем желаю ярких выходных и приятных сюрпризов. Спасибо, «Радиодача».
4: Приятный сюрприз ожидает и вас, Надежда. Команда «Радиодача» вручает вам 2 билета на юбилейное шоу «Радиодача» фестиваль «Удачные песни». Сможете 26 сентября насладиться выступлением Владимира Преснякова лично. А вот сейчас с удовольствием слушаем его яркий хит в эфире «Радиодача».

0: час.
1: И вот уже финальные сообщения. Роман передает привет избирательной комиссии 26, участка из города Пскова. Следующий привет летит мужу Анатолию. Ты самый-самый, спасибо тебе за твою заботу. Жарим курочку, отдыхаем, наслаждаемся теплым вечером. Всем хорошей погоды, желает Елена из Солнечногорска. От другой Елены. Большой привет членам УИК-188. Пусть день на участке пройдет комфортно, а у вас будет возможность немного отдохнуть. И Дульцева Валентина, Пермский край, поздравляет с юбилеем Лескову Ксюшечку и передает огромный привет всем ее гостям. Пусть будет все отлично, хорошо там, где есть радиодача.
2: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Андрей Державин. Чувствуйте.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
5: Телефон в Москве 8495-995-2555.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей, я звоню из города Мончегорска. Хочу извиниться перед своей любимой и сказать, что я все осознал. Я люблю тебя, малыш. Лена, прости меня. Я тебя люблю. И заказываю песню Дима Билан. Спасибо, радио «Дача».

Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Анна. Звоню вам из Санкт-Петербурга. Хочу передать привет любимой мамочке Щеголевой Ольге. Пожелать этой осенью теплого и солнечного настроения, не унывать и жить в позитиве. И прошу поставить для нее песню в исполнении Стаса Пьехи.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
3: На тренировках не хрустеть.
4: После долгого дня не скрипеть.
3: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
5: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
3: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
6: БАД не является лекарственным средством.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

никаких сказок на календаре 19 сентября, с нами вечер субботы, а это значит, что время зажигать по-настоящему. Выходные в самом разгаре, и мы на радиодаче стараемся вам в этом помочь. Например, уже в следующем часе в нашем эфире программы «Диско-дача» трехчасовой танцевальный марафон. Это прекрасное дополнение вашему отдыху, поэтому имеем в виду. Ну и не забывайте о возможности лично заказывать самые яркие и любимые хиты в финале каждого часа. К ним мы еще вернемся, а вот через короткую паузу узнаем рецепт дачного напитка от Игоря Николаева.

нами вечер субботы, экватор выходных и в эфире прекрасные песни. Другого действительно и не хочется. Ну, если только выбрать свой любимый хит. По этому поводу в группе «Радиодачи» в «Одноклассниках» проходят голосования за самый народный хит. Сегодня выбираем между песнями Андрея Державина, Катя Катерина и Филиппа Киркорова «Единственная», с которой 20 лет назад начался эфир «Радиодачи». Кстати, этих артистов увидим еще и на сцене фестиваля «Удачные песни». А наши подписчики в «Одноклассниках», которые будут голосовать за свои любимые песни, получат возможность выиграть 2 билета на наше шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: на столичных часах 19:50. И, кстати, о них более 3500 лет назад люди обходились без шестеренок и батареек. Самыми первыми были солнечные часы. И конструкция гениально проста. Обыкновенная палка в земле, вокруг которой чертили деление. Время определяли по длине и ходу тени. Ну, правда, ночью или в пасмурную московскую погоду такие гаджеты древности были абсолютно бесполезны. Сегодня, например, в столице погода значительно лучше. О ней мы узнаем в следующем часе. А вот через короткую паузу послушаем еще один хит Стейси Пуали в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
2: Полина Гагарина.
3: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
2: Александр Шоуа. И группа «Непара».
3: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
6: Категория 12+.
7: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентин. Я хотел бы поздравить своего сыночка, Сапольникова Захара Валентиновича, с днем рождения. Ему сегодня 6 лет. Пожелать ему счастья, удачи, здоровья. Поздравить ее маму и заказать песню Юрию Шатунову «День рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: хит Леонида Агутина в эфире «Радио Дача». Песня, в которой навсегда поселилось лето и солнце, которого нам так порой не хватает, особенно в выходные. Но чтобы по-настоящему отдохнуть, вовсе не обязательно покупать билеты на необитаемый остров. Главное – поймать ту самую правильную волну, ну и, наверное, компанию, с которой можно хоть куда, даже на необитаемый остров. Мы всем желаем приятного отдыха, и уже скоро его скрасят хиты «Слава» и Филиппа Киркорова, группы «Чай вдвоем» и других звезд диско-дача.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Лаусова в продолжении программы «Диск и дача». Идеальное настроение для вечера субботы. С нами выходные, многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Владимира Преснякова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Вот тоже в следующую субботу планирую с вами насладиться праздником. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире мы уже скоро будем слушать хиты Люси Чеботиной, Ларисы Черниковой и многие другие.

0: обидам, надеюсь, остались в прошлом, и сейчас мы думаем только о прекрасном, о том, что окружает нас здесь и сейчас. А с нами вечер субботы и долгожданные выходные. Для вас сегодня программа «Диско Дача», наш трехчасовой танцевальный марафон. И заранее отмечу, если вдруг захочется продолжение танцев, а думаю, обязательно, заходим на сайт radiodacha.ru и слушаем дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско Дача». Об этом можно будет вспомнить чуть позже, в финале выпуска. А сейчас мы продолжаем слушать такие яркие хиты. Через короткую паузу для вас песни Татьяны Булановой, Абрама Руссо и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Алексей Кабанов, и я солист группы «Корни». Передаю привет своим дорогим маме и папе. Желаем здоровья и чтобы их отношения с каждым годом становились только крепче. А всех слушателей радио «Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль радио «Дача». Удачные песни. Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Корни». Ты узнаешь ее.

Бронс и Натали вернули нас в золотую эпоху дискотек своим суперхитом «Балалайка». Знаем, помним его, как и сам народный инструмент. Кстати, его название произошло от старинных русских слов «балакать» или «балаболить», ну, то есть «болтать» и «пустозвонить». Получается, что балалайка — это инструмент, созданный исключительно для легкого, беззаботного общения, веселых песен и отличного настроения. Все, что мы с вами любим и что необходимо в субботу вечером. Желаем всем нескучного продолжения отдыха, который через короткую паузу дополнит хиты группы «Ласковый май», Хабиба, Юлианы Карауловой и других звезд диско-дача.

белые розы, желтые тюльпаны, большие, а также аккуратные букеты цветов всегда служат отличным подарком для близких людей. Поэтому не ждите особый случай, порадуйте своих родных в ближайшие дни. Выходные – это уже маленький праздник. А уж если имеются дни рождения близких, то здесь точно не отвертеться. По крайней мере, сейчас об этом узнал виновник или виновница торжества и жду теперь букет цветов. Ну а также поздравления в нашем эфире. Мы на связи, продолжайте звонить к нам в студию. Ну и через короткую паузу для вас хиты Анны Немченко, Натальи Гордиенко, Шуры и других звезд диско-дача.

0: любовь, способная перевернуть все с ног на голову и заставить сердце биться чаще. Но знаете, что еще делает нас по-настоящему счастливыми? Субботний вечер и долгожданный отдых. Выходные в самом разгаре – это лучшее время, чтобы отпустить все заботы, обнять любимых, встретиться с друзьями, а еще всем перечисленным передать привет в нашем эфире. В финале каждого часа для вас рубрика «Удачный момент». Продолжайте звонить по телефону 8-495-995-2555.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Держи.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел бы передать огромный привет своему брату Диме. Я очень его сильно люблю, скучаю по нему. Желаю, чтобы у тебя все мечты сбывались и чтобы у тебя было по жизни все очень классно. И ставлю для тебя песню «Анасе» по барам. Спасибо, дорогое радио «Дача». Я вас очень сильно люблю и обожаю.

деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

нашу музыкальную культуру, который с прекрасным чувством юмора превратил зарубежные диско-хиты в наши народные, не побоюсь этого слова, шлягеры, без которых и сегодня не обходится ни одна субботняя дискотека. И сегодняшний выпуск программы «Диско-дача» тому подтверждение. Продолжаем танцевать, вспоминать лучшее, ну и зажигать в рамках нашего трехчасового марафона. Уже скоро согреемся ярким хитом Елены Терлеевой, еще вспомним главный и первый хит группы «Любэ», ну и Анна Немченко укажет нам места, где можно танцевать этим вечером.

0: начале осени нам всем необходимо солнце, особенно в выходные, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. Через неделю, 26 сентября, на сцене Лайф-Арены увидим Николая Баскова, группу «Комбинация», Филиппа Киркорова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем еще один солнечный хит Марины Хлебниковой. Ну и одного из участников фестиваля «Удачные песни».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: окном середина сентября, осень постепенно вступает в свои права, и нам, признаться честно, уже сейчас хочется как можно больше солнца. Но если погоду за окном мы изменить не можем, то создать идеальное настроение вокруг себя нам точно под силу. Чтобы сделать осень теплой и солнечной, а также подготовиться к фестивалю «Удачные песни», мы приготовили для вас рамки на аватар, заряжающие энергией удачи. Заходите в официальную группу «Радио Удача» в «Одноклассниках», переходите по ссылке в закрепленном посте на витрину рамок и устанавливайте рамку на свой аватар. Украшайте свое фото одним из девизов фестиваля, и пусть у вас все получится.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай,
5: выбирай, выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: «Удачные песни».
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Полина Гагарина.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Александр Шоуа. И группа «Непара».
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни». Песни.рф.
1: Категория 12+.

0: «Диско-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Александр, я звоню с вами города Высоковска. Передаю привет Тесле Любовь Валерьевне и хочу поставить песню Андрея Губина. Всем отличных выходных, спасибо, «Радио Дача».
3: Когда

нашем случае дожди пока что с нами, периодически их наблюдаем, ведь осень только вступила в свои права. Ну и в отдельных регионах страны сейчас прямо настоящее бабье лето. Теплое, солнечное, долгожданное, как эти выходные. Стоит напомнить, где бы вы не решили провести свой отдых, в любой точке планеты можно слушать наш эфир на сайте radiodacha.ru. Здесь же вам на выбор и дополнительные онлайн-каналы «Диско-дача», а также «Песня года». Выбор уже за вами. А вот с нами через короткую паузу хиты Татьяны Булановой, Алсу, Димы Билана и многие другие.

Тони с песней «С тобой» в продолжении часа на радиодаче. И как же приятно в прохладный осенний вечер оказаться рядом с близким человеком. Ведь в сентябре крепкие объятия — это уже не просто проявление чувств, а самый доступный способ легально согреться и сэкономить даже на отоплении. Так что обнимайте своих любимых крепче, делитесь пледом, а радиодача всегда вам добавит уюта. Через короткую паузу этот поздний вечер скрасит хиты Ирины Аллегровой, Игоря Николаева, группы «Белый орел» и многие другие.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

0: можем уехать в свои родные места, навестить близких и набраться сил во время отпуска. И важное в этой истории, конечно, наличие отпуска. Ну или хотя бы выходных. При желании тоже можно успеть. У нас, кстати, уже экватор нашего отдыха. Один выходной день завершается. И как приятно, что есть продолжение. Поэтому пожелаем всем нескучно провести воскресенье. Мы, как обычно, рады дополнить ваш отдых отличной музыкой. В том числе и сейчас. Уже скоро для вас хиты Наташи Королевой, Натали, Ирины Аллегровой и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я звоню из Москвы. Я бы хотела передать привет всем слушателям радио «Дача». Это самое замечательное радио, мы вас очень любим. Спасибо вам за то, что вы поднимаете настроение нам каждый день. И хотела бы заказать песню группы «Блестящие». Большое спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Николай.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам, жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам, жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай, выбирай, выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Андрей Держи.

зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
1: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
2: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
3: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
13: Что? А ты куда?
12: На удачные песни, юбилейный концерт.
13: Что-что?
12: Какие там артисты будут?
13: Серьезно?
12: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
14: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
14: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Филипп Киркоров.
14: Группа «Комбинация».
15: Полина Гагарина.
14: Андрей Державин.
15: Николай Басков.
14: Ольга Зарубина.
15: Александр Шоуа. И группа «Непара».
14: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
14: Категория 12+.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай, выбирай, выбирай.
11: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача»

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.